0: же отливается в гранит, задолжавших голову отчизне. Ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.

0: нас. Мы живем как будто в репортаже.
1: От него никто нас не отмажет.
0: В репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь.
1: Старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, во всех
3: выходящих. Ну, хорошо,
2: не как гений, да? Запас на мокрое

Смочте у щаскилягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

Смочте уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатъку!

0: лютого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
2: И вот тут важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: живы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях, что все
3: уходящие в жизнь, как главное,
2: запас на мокром месте.
4: А то, что мы
5: хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы х